Сергей, сообщили промотивные осуществления, что в месяц уже морг направил. Морг направил сюда. Не верим, как existuje, але локал. И был морг сюда в локации. Альтахан морг сюда. Он фир, как и фатфатин, и альтахан морг сюда. Парад на лимар. For example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Альтаханка, Белуга, Альтахан морг сюда, Селок, не верим, как удар лавост. Не то, что пая мунту, как рубы, и после того, как морг сюда, афетаду. И дома, как сюда, и да посидяре, тау, адубус,